0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

и деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибали, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Одни шаг.
1: Реклама на 107FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Наше радио. Сделано в России.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет. Только солнца все нет и нет. В это можно не верить, как в райский сад. Но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Насладитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
4: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

0: наше. Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Плюс ему на суточный ровно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: пятницу на белой полосе.
1: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Наш Высоцкий.
1: Тимур Валеев. Группа «Ключи».
2: Я по собственной инициативе вот записал и решил вопросы по правам с Никитой Высоцким и записал песню «Поля влюбленным застелю». Мне это было такое вдруг в какой-то момент творческое желание. Я его в голове вертел-вертел. В итоге решил приступить. Приступил, и после того, как понял, что получается, сыграл это несколько раз на концертах. Есть песни, с которыми я чувствую, и я понимаю, что я могу их сделать там, не хуже, да? Или дать какое-то новое дыхание. А есть песни, которые или я не чувствую, или вообще не очень понимаю, зачем она была написана. Или там, ну, с таким отношением, конечно, я не буду браться за то, чтобы это делать.
1: Группа «Ключи». Баллада о любви.

0: наше радио. Это всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 95 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Атакам подверглись 12 регионов. Также дроны сбивали над акваторией Черного моря, передает Министерство обороны. В Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль ранение получила 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ребенок был доставлен в больницу. Кроме того, обломки летательного аппарата упали на проезжую часть рядом с пассажирским автобусом в Сочи. У транспорта средства взрывной волной выбило стекла. Никто не пострадал, уточнили в оперштабе Краснодарского края. Взорвавшийся в порту румынского города Констанца 5 июня безэкипажный катер был украинским, подтвердил президент страны Никуш Ордан. По словам румынского лидера, он входил в группу из 4 нагруженных взрывчаткой морских дронов, над которыми был потерян контроль. При этом Дан не смог ответить, как судно удалось проникнуть в порт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент вопросом, не намерена ли Румыния закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов в связи со случившимся. Ранее власти страны объявили о закрытии единственного российского консульства на фоне попадания беспилотника неизвестного происхождения в жилой дом в городе Галац. В Армении открылись участки для голосования на парламентских выборах. За места в законодательном органе будут бороться 18 политических сил, в том числе партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна. Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать почти половину голосов. Ранее глава ЦИК Армении Ваган Авакимян сообщал, что минувшей ночью задержали двух председателей и одного секретаря участковых избиркомов. Более чем на 3 триллиона рублей вырос объем средств, выделяемых государством на поддержку семей с детьми за последние 10 лет. Как сообщил замминистра финансов Павел Кадочников, в 2016 году бюджет на данную категорию составлял более 500 миллиардов рублей. Сегодня он приближается к 4 триллионам. Он также отметил, что с этого года почти на 7% были проиндексированы выплаты семьям с детьми. Церемония награждения премии Муз-ТВ состоялась на лайв-арене в Москве. Группа The Hatters победила в номинации «Лучшая группа», а прорывом года был назван коллектив «Бунт с кнопкой». Лучшей исполнительницей и лучшим исполнителем были признаны Зиверт и Ваня Дмитренко. Певец получил 2 награды, а также он победил в категории «Лучшая коллаборация» с песней «Силуэт» в дуэте с Анной Пересильд. Приз за лучший альбом получила пластинка «Ангелы и не очень» группы «Моя Мишель». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
2: Ограничение 6+.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код город.

0: Авторадио. Сделано в России.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как нигде небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

банку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя,

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, вздохнули, внутри. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
9: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
11: Навсегда.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий смотрит.

с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В «Перспективе» эти показатели планируют увеличить до 300 резидентов и более 6000 сотрудников. Парк объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и удобную логистику, а также на площадке состоялась встреча представителей Банка России с бизнесом. На совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева руководитель госинспекции труда Ирина Мануковская доложила о результатах работы. За прошлый год проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, благодаря которым восстановлены права более 4500 работников. Также отмечена тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях. Большинство работодателей, допустивших задолженность по зарплате, погашают ее после мер инспекторского реагирования. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии системы образования. Документ оформили вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред правительства области Данил Кустов. Банк поможет создать в школах, колледжах и вузах IT-пространство, коворкинги и лаборатории с акцентом на искусственный интеллект. Для координации процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации и готовить специалистов для цифровой экономики региона. Председатель регионального оргкомитета «Единой России» губернатор Александр Гусев подвел итоги предварительного голосования. В электронном голосовании через госуслуги приняли участие более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко и другие. Глава региона сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. Спикер регионального парламента Юрий Матузов сообщил, что Воронеж примет этап патриотического автопробега к 85-летию формирования народного ополчения. Мероприятие стартует 22 июня и завершится 3 июля, охватив 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипажах Героя Советского Союза и России, ветерана спецоперации. Юрий Матузов отметил, что депутатский корпус окажет полную поддержку, чтобы молодежь могла увидеть эстафету мужества. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему

0: Наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Да все без нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В «Перспективе» эти показатели планируют увеличить до 300 резидентов и более 6000 сотрудников. Парк объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и удобную логистику, а также на площадке состоялась встреча представителей Банка России с бизнесом. На совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева руководитель госинспекции труда Ирина Мануковская доложила о результатах работы. За прошлый год проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 1450 нарушений трудового законодательства, выдано 610 предписаний, благодаря которым восстановлены права более 4500 работников. Также отмечена тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях. Большинство работодателей, допустивших задолженность по зарплате, погашают ее после мер инспекторского реагирования. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии системы образования. Документ оформили вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред правительства области Данил Кустов. Банк поможет создать в школах, колледжах и вузах IT-пространство, коворкинги и лаборатории с акцентом на искусственный интеллект. Для координации процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации и готовить специалистов для цифровой экономики региона. Председатель регионального оргкомитета «Единой России» губернатор Александр Гусев подвел итоги предварительного голосования. В электронном голосовании через госуслуги приняли участие более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко и другие. Глава региона сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. Спикер регионального парламента Юрий Матузов сообщил, что Воронеж примет этап патриотического автопробега к 85-летию формирования народного ополчения. Мероприятие стартует 22 июня и завершится 3 июля, охватив 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипажах Героя Советского Союза и России, ветерана спецоперации. Юрий Матузов отметил, что депутатский корпус окажет полную поддержку, чтобы молодежь могла увидеть эстафету мужества. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Плехановой.
5: Всем привет и доброго-доброго воскресного дня. Ну что, погода радует, выходной радует. Я тоже буду стараться не отклоняться от этой уже приятной тенденции. Тоже буду стараться в ближайшие два часа радовать вас хорошей музыкой и всякой всячиной. Поехали!

0: Так звучит наше. Реклама на 107 FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
5: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: 7 июня у нас сегодня, и в этот день рождения отмечает Александр Меньков, один из самых узнаваемых исполнителей российской сцены. Но кто это, спросите вы? А это российский рок-музыкант, известный как Александр Маршал. Кстати, вот, пожалуй, Маршал один из немногих музыкантов, которые взяли сценическим псевдонимом свою юношескую кличку. Отец у него был военным летчиком, и после школы Меньков решил идти по стопам отца, поступил в военное училище. В общем, там его и прозвали Маршалом. А среди друзей музыкантов 70-х годов его звали Минор. Но быть минором в музыкальной среде – это так себе идея. Видимо, поэтому и остался Маршалом. Как многие знают, Александр Маршал получил сначала известность как солист группы «Парк Горького», а затем уже как сольный исполнитель. В 2001 году уже вышел, пожалуй, его самый известный альбом и, конечно же, самая известная заглавная песня «Белый пепел». Но в честь дня рождения Александра Маршала послушаем мы не ее, а другую прекрасную песню «Весь рок-н-ролл».

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Пишут, что в первом квартале этого года спрос на винил вырос на 11%. Причем интерес к формату проявляет и старшее поколение, и молодежная, и детская аудитория. Мне кажется, что вообще все, кто старше 45, в детстве помнят, вот как слушали пластинки. У всех были в детстве пластинки. Стоили они тогда, конечно, сущие копейки по сравнению с нынешними. И детям для развлечения часто покупали пластинки со сказками, там, с детскими песнями. Вот Сергей Мазаев, фронтмен группы «Моральный кодекс», рассказал, что он в детстве обожал слушать пластинки «Бременские музыканты», а потом «Маленький принц». А вот западный рок-н-ролл услышал, когда дядюшка, младший брат мамы, приносил домой на рентгеновских пленках нарезанные пластинки. И тогда он познакомился уже с Элвисом Пресли и другим рок-н-роллом первой волны. Да, тогда это называлось «На костях», да, потому что вот те самые рентгеновские снимки, музыка на костях. Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский рассказал, что сначала у него был патефон, и они ставили вальсы Штрауса, махали руками, потому что им казалось, что профессия дирижера самая лучшая. Оркестр играет, а ты просто машешь руками. Позже уже у него проявился и проигрыватель, но потом уже и радио, и магнитофоны. Сейчас на виниле снова активно выпускают и сказки, и музыкальные спектакли, и детские песенки, и взрослые песенки. Вообще жизнь, мне кажется, движется немножечко по кругу, собственно, как и музыка на пластинке.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Тогда заперёт нас в МВидео, скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Выходной на

появлением песни «Англо-русский словарь» мы обязаны, не поверите, Тарантино. Ну, конечно, не саму ему, самому ему точнее, а скорее переводчиком и дублером его фильмов в 90-е. В те годы Александр Васильев, ну, фронтмен, собственно, Сплинов, смотрел много голливудского кино, а сквозь голос переводчика была отлично слышна ругань героев на английском языке, которые озвучивали, ну, как бы благопристойно на русском, благообразно, черт, черт, побери. Вот это вот несоответствие долго не давало покоя Васильеву, и потом он решил сделать из этого песню. Ну, а под «Ламой», той самой в припеве, которая «Давай, лама, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь», подразумевалась начинающая тогда певица Линда, чей дебютный альбом назывался «Песни тибетских лам». Вот, собственно, что. Песней тогда уж Линды и продолжим наше путешествие в следующей, точнее, в этом еще музыкальном часе. Поехали! Поехали!

Срок хранения окрошки в холодильнике 24 часа, предупреждают специалисты Центра компетенции в сфере пищевой промышленности Роскачества. Окрошка – это как бы сомнительное блюдо с точки зрения безопасного питания, и поэтому рекомендуют вот этот самый холодный суп, заправленный кефиром, сывороткой там или квасом, употреблять в течение 6-8 часов. Побаловать себя окрошкой – это, конечно, приятно, но бдим-бдим.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов.

0: твоем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В «Перспективе» эти показатели планируют увеличить до 300 резидентов и более 6000 сотрудников. Парк объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и удобную логистику, а также на площадке состоялась встреча представителей Банка России с бизнесом. На совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева руководитель госинспекции труда Ирина Мануковская доложила о результатах работы. За прошлый год проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, благодаря которым восстановлены права более 4500 работников. Также отмечена тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях. Большинство работодателей, допустивших задолженность по зарплате, погашают ее после мер инспекторского реагирования. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии системы образования. Документ оформили вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред правительства области Данил Кустов. Банк поможет создать в школах, колледжах и вузах IT-пространство, коворкинги и лаборатории с акцентом на искусственный интеллект. Для координации процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации и готовить специалистов для цифровой экономики региона. Председатель регионального оргкомитета «Единой России» губернатор Александр Гусев подвел итоги предварительного голосования. В электронном голосовании через госуслуги приняли участие более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко и другие. Глава региона сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. Спикер регионального парламента Юрий Матузов сообщил, что Воронеж примет этап патриотического автопробега к 85-летию формирования народного ополчения. Мероприятие стартует 22 июня и завершится 3 июля, охватив 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипажах Героя Советского Союза и России, ветерана спецоперации. Юрий Матузов отметил, что депутатский корпус окажет полную поддержку, чтобы молодежь могла увидеть эстафету мужества. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Плехановой.

0: радио. Сделано в России.
1: 7 июня у нас сегодня, и чисто теоретически лето еще все впереди. Но если смотреть практически, то сами знаете, как бывает, да? 3 поездки в офис, 2 зевка, и все, вот уж лист кленовый шуршит под ножкой. В общем, медлить не советую, надо брать быка за рога, ну, в смысле лето, под усцы, и везти его туда, где много вкусного и интересного, где много впечатлений и радостных эмоций. Повеселее, друзья, повеселее. Настоятельно рекомендую Джанго, ведь лето на 17-й аллее.

0: Наше радио. Сделано в России. Реклама на 107 FM.
1: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Выходной на наш.

хотел встретить крокодилов и бегемотов. Вот такая вот мотивация была у белоруса, который устроил одиночный сплав по реке Лимпопо. Ну, вот той самой, да, реке Лимпопо, которую мы знаем только по стихам про Айболита. В общем, любитель сап-сплавов Олег Ашканкевич отправился в Африку искать крокодилов и бегемотов. Ради этого он прилетел в Мозамбик, который считается одной из самых бедных и небезопасных стран региона. Ну и дальше до реки добирался там через терник звезд, как говорится, там с приключениями с большими, потому что таксисты пили за рулем, полицейские просили взятки, магазины охраняли люди с оружием, как он описывает свое путешествие. Сам сплав по реке длился всего 2 дня. Маршрут пришлось сократить из-за предупреждения местных. Ну, в общем, крокодилов и бегемотов белорус так и не встретил. Зато ночевал прямо на сапе посреди этой самой жуткой реки с грязной водой и с мертвыми животными у берегов. Но позже путешественник оказался вообще в океане со сломанным веслом, но случайно нашел на берегу другое и продолжил путь. Наверное, короче, еле сбежал. В итоге оценил свою поездку на 7 из 10. Ну а следующая его цель – Антарктида. Вот бывают же вообще увлеченные люди на этой планете. –

0: теперь проделайте водную процедуру.
1: Наше радио.

В Лаосе спасатели вытащили из затопленной пещеры 5 мужчин, просидевших там 11 дней. В общем, они пошли туда в поисках золота, а внезапный дождь заблокировал выход из пещеры, и все, и парни оказались в ловушке. Это вот коротко о том, как важно смотреть прогноз погоды. Ладно, в общем, завтра и послезавтра, судя по всему, нам ситуация этих горе-золотоискателей не грозит, дождя не прогнозируют синоптики, солнечно будет и по-летнему тепло, плюс 26 градусов днем. Ну, лепота же, просто лепота.

0: Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: И тогда заперет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Выходной на наш.

сказал ух. Верится и не верится. Все, что случилось, не вдруг.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Зубные капы и бутылочные осколки стали главными козырями на свиданиях шалашников. Такой вот интригующий заголовок прочитал. И стало интересно, кто же такие шалашники, да, вот там шашлычников знаю, а шалашников не встречала. Оказалось, что шалашники – это птички такие, в Австралии обитают. И вот эти обитатели австралийских городов нашли оригинальный способ завоевывать сердца своих избранниц. Самцы шалашников научились использовать самые неожиданные человеческие вещи, от разнообразных там стекляшек, пластиковых крышек до денежных банкнот и даже стальных вообще наручников – чтобы произвести неизгладимое впечатление на самок. Ради этого городские пижоны строят из веток такие замысловатые туннели, которые ученые и называют шалашами, а затем раскладывают перед входом свои яркие трофеи. Все это исключительно для любви и свиданий. И вот как только самка прилетает посмотреть, что там за жилище-то у этого ухажера занимает место внутри, и тут самец начинает настоящее представление. По очереди бросает перед ней разные безделушки, эффектно демонстрирует перья на затылке, там буквально танцуют с этими разнообразными предметами яркими. Интересно, что вот если нет поблизости человеческого мусора, то птицы по старинке используют лесные ягоды, семена, ракушки, листья. А вот в городе фаворитами стали зеленое стекло и красная проволока. Чтобы проверить вкусы птиц, ученые провели эксперимент и предложили им на выбор природные и рукотворные предметы. И городские, и сельские самцы безоговорочно выбрали яркий человеческий пластик. Так что вот так вот деятельность людей перестраивает вообще даже брачные ритуалы птиц на новый лад.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Ну что, и напоследок приятная напоминалка, что следующая рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня России. Пятница, 12 июня, будет выходным, а предпраздничный рабочий день, то есть четверг, должен быть сокращенным на 1 час. В общем, пусть новая неделя нового июня месяца, да, хотя как нового, уже неделя-то целая прошла, второй уже недели июня месяца, станет для вас легкой, но плодотворной. Услышим

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
5: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
4: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
8: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточните в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены.

0: в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Выходной на наш.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что в открытом формате взаимодействие проводилось во время нескольких раундов переговоров. Так Ушаков прокомментировал заявление Владимира Путина о приглашении российского бизнесмена в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. По словам президента, украинский лидер передал через российского предпринимателя просьбу о встрече с Путиным. Бакалея, молочная продукция и кондитерские изделия демонстрируют устойчивую шринкфляцию на протяжении последних нескольких лет, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Этот термин используется для обозначения скрытой формы инфляции, при которой уменьшается вес, объем и количество товара в упаковке для сохранения цены. Глава организации отметил, что таким образом производители оптимизируют расходы, однако добавил, что на эту тенденцию также может влиять рост спроса на упаковки меньшего формата. Рособорнадзор проверил обращения граждан по поводу ошибок в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку, сообщили в пресс-службе ведомства. Не подтвердилась информация о несоответствии текстов и тем сочинений в материалах экзамена по русскому языку. Опечатка в слове в одном из заданий была признана не влияющей на решение. Обращение граждан о возможной некорректной формулировке задания по литературе Рособорнадзор направил в Федеральный институт педагогических измерений. Средние зарплаты более 200 тысяч рублей в России в марте были зафиксированы в 5 отраслях, следует из данных Росстата. Наиболее высокие показатели наблюдаются в финансовой и страховой сферах. Также в список попал сектор добычи нефти и газа, область информации и связи и производства табачных изделий. Ранее Владимир Путин заявлял, что за последние 5 лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%, уточняет сайт Национальной службы новостей. Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов стал одним из хедлайнеров благотворительного семейного фестиваля «Музыка жизни». Артист поддержал инициативу оказания помощи людям в сложной ситуации. Музыкант рассказал корреспонденту Национальной службы новостей, что при трудностях важно уметь сохранять верность себе.
3: Когда сталкиваешься со сложностями, понимаешь, что жизнь не такая радужная и светлая вещь всегда, и трудности, они случаются. И остаться человеком, который предан своим каким-то принципам внутренним, своим идеалам, не обозлиться на жизнь – это большая задача. Здесь вот все предлагаемые активности, они все примерно на тему, на то, чтобы люди могли в сложной ситуации возвращаться к себе и понимать, что несмотря на жизненные трудности, нужно оставаться собой, нести в себе какую-то цельность, добро. Это очень важно.
2: Фестиваль «Музыка жизни» проходит на площадке возле Останкинской телебашни. В нем также принимают участие Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной и другие музыканты. Мероприятие проводит наше радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226 75 47. Код города 473.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: насладитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене?

0: Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В «Перспективе» эти показатели планируют увеличить до 300 резидентов и более 6000 сотрудников. Парк объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и удобную логистику, а также на площадке состоялась встреча представителей Банка России с бизнесом. На совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева руководитель госинспекции труда Ирина Мануковская доложила о результатах работы. За прошлый год проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, благодаря которым восстановлены права более 4500 работников. Также отмечена тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях. Большинство работодателей, допустивших задолженность по зарплате, погашают ее после мер инспекторского реагирования. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии системы образования. Документ оформили вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред правительства области Данил Кустов. Банк поможет создать в школах, колледжах и вузах IT-пространство, коворкинги и лаборатории с акцентом на искусственный интеллект. Для координации процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации и готовить специалистов для цифровой экономики региона. Председатель регионального оргкомитета «Единой России» губернатор Александр Гусев подвел итоги предварительного голосования. В электронном голосовании через госуслуги приняли участие более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко и другие. Глава региона сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. Спикер регионального парламента Юрий Матузов сообщил, что Воронеж примет этап патриотического автопробега к 85-летию формирования народного ополчения. Мероприятие стартует 22 июня и завершится 3 июля, охватив 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипажах Героя Советского Союза и России, ветерана спецоперации. Юрий Матузов отметил, что депутатский корпус окажет полную поддержку, чтобы молодежь могла увидеть эстафету мужества. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорняково-Архангельской выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама Аухилен Рукс. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу перед сном.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
4: Ограничение 6+.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наша музыкальная история. Группа «Аукцион». История «Аукциона» начинается в 1978 году в Ленинграде. Бессменным лидером и идеологом коллектива стал Леонид Федоров. Спустя два года к группе присоединяется поэт и музыкант Олег Горкуша, который стал дополнять самобытную музыку Федорова элементами шоу. В 80-х коллектив был одним из самых ярких представителей ленинградского рок-клуба. В 2013-м группа отметила 30-летний юбилей. Музыканты продолжают играть концерты и писать песни как в рамках «Аукциона», так и для сольных проектов. Песня «Моя любовь».

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 7 ведущих участников Организации стран-экспортеров нефти решили увеличить июльские квоты на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями. Среди них Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Также ОПЕК Плюс продлит период компенсации допущенной ранее сверхдобычи до конца этого года, отмечается в сообщении организации. Следующая встреча расширенного альянса пройдет 5 июля. Ключевая ставка Центробанка к концу года может остановиться на уровне 10-12%. Такое мнение выразил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нижняя граница прогноза наиболее вероятна при отрицательной динамике инфляции. Однако президент финансового университета при правительстве России Михаил Искендаров считает, что в приоритете у финансовых властей страны должно быть развитие экономики, а не уровень инфляции. Об этом он рассказал Национальной службе новостей.
2: За все последние годы у нас самый низкий уровень инвестиций, а инвестиции невозможно сделать без дешевых денег, а мы держим на голодном пайке за счет ставки и крупный, и средний мелкий бизнес. Сегодня надо больше думать не о инфляции. Инфляция у нас стала божеством, которому мы молимся, а надо молиться все-таки на развитие экономики.
1: В апреле Банк России 8-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,5%. Автозапчасти, спортивная обувь и одежда вошли в список самых подделываемых товаров в России, сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Кроме того, в перечень входит косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Глава организации отметил, что около половины контрафактной продукции реализуется через рынки и барахолки. От 30 до 40% подделок продаются через маркетплейсы. Оставшаяся доля приходится на социальные сети и небольшие магазины. Новые препараты для выявления и лечения глиомы головного мозга разработали российские ученые, сообщили в Минобрнауки. Метод предполагает использование нового радиофармпрепарата на основе оптомеров, синтетических молекул ДНК. При внутривенном введении они притягиваются к опухоли, подсвечивая патологию, что повышает эффективность диагностики. Кроме того, ученые обнаружили несколько молекул, благодаря которым клетки рака становятся более чувствительны к лучевой терапии, а их миграция в здоровую ткань органа затрудняется. Подростки могут устраиваться на летнюю подработку с 14 лет в соответствии с трудовым законодательством. Об этом рассказала депутат Екатерина Стенякина. Трудовой договор заключается с письменного согласия родителей. При этом несовершеннолетний может выполнять легкие обязанности, которые не нанесут ущерба его здоровью и учебе. Продолжительность трудовой недели и рабочей смены сокращены и зависят от возраста и учебы. Популярный телеграм-канал radio.nsn приехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
1: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
1: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
2: Седан или внедорожник?
3: Механика или автомат?
2: Право или леворукий?
3: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
4: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой.
5: О неизвестной
6: реклама на 107 FM.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
11: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В «Перспективе» эти показатели планируют увеличить до 300 резидентов и более 6000 сотрудников. Парк объединяет несколько кластеров – агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и удобную логистику, а также на площадке состоялась встреча представителей Банка России с бизнесом. На совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева руководитель госинспекции труда Ирина Мануковская доложила о результатах работы. За прошлый год проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, благодаря которым восстановлены права более 4500 работников. Также отмечена тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях. Большинство работодателей, допустивших задолженность по зарплате, погашают ее после мер инспекторского реагирования. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии системы образования. Документ оформили вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред правительства области Данил Кустов. Банк поможет создать в школах, колледжах и вузах IT-пространство, коворкинги и лаборатории с акцентом на искусственный интеллект. Для координации процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации и готовить специалистов для цифровой экономики региона. Председатель регионального оргкомитета «Единой России» губернатор Александр Гусев подвел итоги предварительного голосования. В электронном голосовании через госуслуги приняли участие более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко и другие. Глава региона сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. Спикер регионального парламента Юрий Матузов сообщил, что Воронеж примет этап патриотического автопробега к 85-летию формирования народного ополчения. Мероприятие стартует 22 июня и завершится 3 июля, охватив 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипажах Героя Советского Союза и России, ветерана спецоперации. Юрий Матузов отметил, что депутатский корпус окажет полную поддержку, чтобы молодежь могла увидеть эстафету мужества. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.
3: И да, мы решили сегодня поговорить об Одессе.
4: Это и, кстати, говоря, проект «Наше все», который, собственно, дает отсылку именно к Александру Сергеевичу.
3: Да, «Наше все», солнце русской поэзии. Человек, который создал русский литературный язык. Честно говоря, я сейчас вот, ну, давай, ну, коль уж мы коснулись Пушкина, я, ну, гений, понятное дело. Но, как ни странно, мне его проза больше нравится. Чем стихи. Хотя они уникальны.
4: Да, согласна. Она неожиданней.
3: Да. И он как-то глубже. И ушел вот этот вот романтизм, и там пошла, и там
4: ну,
3: же
4: конечно.
3: Пошла глубина реализма.
4: Ну да, да.
3: Вот. Но, в общем,
4: потому что в поэзии он чем ценен вообще Пушкин? Легкостью. Легкостью.
3: Легкость.
4: А легкость, она обычно, ну, как-то с глубиной очень плохо ассоциируется, да?
3: Ну, что легкая глубина – это какой-то оксюморон получается,
4: да? Да-да-да. Поэтому проза, она у него действительно такая более полновесная, более неожиданная. Ну, да, я понимаю. Но все-таки я за поэзию, если мы говорим о Пушкине, потому что это неповторимый язык, который...
3: Который, ну, мы сейчас им разговариваем.
4: Да.
3: Вот, да, вот давайте скажем спасибо. Дело в том, что...
4: Мы наем разговариваем, так, между прочим, говорят, в Одессе.
3: Да что вы хотите, конечно.
4: Слушайте, Дима.
3: Так у меня не получится. Это вам хорошо.
4: Скажите мне, пожалуйста, за Одессу пару слов. Так и что вы мне скажете за Одессу? Вы были на привозе?
3: Я был на привозе. Я был на привозе, и это было очень странно. Это было... Я очень совестливый мальчик. Я вырос в Советском Союзе. Мы всегда платили за все деньги. даже в Москве, я бы помню, приезжал сюда к дедушке каждое лето, и тут билеты продавали, ты заходишь в транспорт, там стоит какая-то фигня такая, какой-то аппарат, ты денежку туда бросаешь, крутишь ручечку, и тебе вылезает билетик. Можно было не бросать денежку, он все равно крутится. Но мы все бросали, и вот мы были честными. И вот привоз. Прекрасные мясные ряды. Отсюда и до заворота кишок. И такая мама говорит: Митя, здесь можно попробовать. А покупать можно не покупать. Или не понял.
4: Да, такие просто толпы людей, которые, собственно, так и питаются.
3: Так я до конца ряда дошел.
4: Привозные аборигены, да.
3: С муками совести, потому что я честный мальчик, который бросал денежку, крутил талончик.
4: Да.
3: А тут я пробовал бесплатно. Деликатесы, буженины, там рыбы и все прочее.
4: Более того, ты слушал бесплатно одесский бесценный диалект. И вообще вот эти вот...
3: Я очень стыдился. У меня был звон в ушах, но в конце я был настолько сыт и счастлив, и мы так ходили каждый день. Ну, на разные ряды, там, благо, их очень много.
4: А чего ты стыдился? Языка?
3: Из-за того, что мы как-то пробовали, не платили. Вот мне это советское воспитание было тогда очень странно. Но, конечно, это сумасшедший колорит.
4: А ты пробовал вот эту вот одесскую капусточку кислую?
3: Нет, капусточку не пробовал. Но я пробовал, мы брали абрикосовое мороженое, ну, такое мягкое, которое. И это было, мне было лет 14, считай, это было 40 лет тому назад. Вот. И это была фантастика просто. Просто фантастика.
4: Да, собственно, это и сейчас фантастика. Чего ж там греха таить.
3: Итак, друзья, мы немножко ностальгируем об Одессе сегодня. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, наши все нескучные поэты. Скоро вернемся.
0: Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на 107FM.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: уже все.
1: На детском привозе мужчины ходят по колбасному ряду, пробуют кусочек то одной продавщицы, то другой. В общем, одна не выдерживает. «Мужчина, шо вы все время ходите, да пробуйте? Денег нет?» Он говорит: «Есть». «А чё не покупаете?» «А зачем?» «Ну как зачем? Чтобы кушать. А я что делаю?»
2: Да, друзья, это вот история...
1: Это, собственно, то, о чем ты рассказывал.
2: А как вот так? У нас в наших городах такого не было. То есть ты даже если на рынке берешь что-то, тебе пробовать не дадут. Тебе могут, там максимум разрезать арбуз, показать, что типа спелый.
1: Широта детской души, вот они какие. Эти
2: что такое Одесса, Оля? Оля, расскажи, пожалуйста, вот ты как человек, родившийся там, которая там впитала море, солнце всем своим красивым лицом, всем,
1: собой. Ты же знаешь, как Сергей Есенин говорил, большое видится на расстоянии. Вот, мне кажется, как раз об Одессе может лучше судить тот, кто там не прожил всю жизнь. Потому что там, я, например, многого не ценила, пока я там жила.
2: Ну, а это казалось своим и таким обыденным.
1: Да, это море.
2: Я как-то разговаривал с женщиной, которая жила, у нас рядом Азовское море, ты на Черном выросла. И вот мы у нее домик снимали, и я такой: море, как... Ой, а я еще не была в этом году. А это был июль. А море у нее в огороде, то есть у нее заканчивается картошка мидиями.
1: Это абсолютно нормально. Да, у меня тоже море было под боком, буквально там 3-4 минуты дойти. Вот, я думаю, да, июнь, господи, кто там в июне?
2: Кто там только приезжает?
1: Сейчас приеду там, схожу, июль. Ну, разгар такой, жара. Да ладно, в августе схожу. Ну, то есть вот так вот.
2: Скажи мне, по ощущениям морским, как вот быть человеком, живущим рядом с морем?
1: Кстати,
2: что это
1: хочу
2: такое?
1: Сказать, что одесситы как раз любят больше ходить к морю не летом. То есть это весна, осень, зима. Вот. Это прогулки на свежем воздухе, когда мало людей.
2: Ну, зимой особо не походишь, да?
1: Да, это такие, знаешь, такие поджарые, мускулистые одесситы. Ну, это...
2: Я себе так не представляю как-то, если честно. Они, мне кажется, немножко слегка так хуенькие.
1: Ну, как...
2: С носиком.
1: Да, так я и говорю, что, это, как правило, такие, знаешь, вот кто заядлые посетители трассы здоровья.
2: Там есть трасса здоровья?
1: Да.
2: Так.
1: Они там, во-первых, занимаются спортом, потому что вдоль трассы здоровья очень много спортплощадок.
2: Ага.
1: Вот, и, соответственно, там можно спортом бесплатно заниматься. Поэтому очень часто удел пенсионеров, кстати, которые ведут здоровый образ жизни, они и подкачанные, и, значит, и побегают, и сходят позагорают. У них всегда круглогодично загар, как у папуасов, то есть, очень-очень яркий.
2: Так, хорошо, и все же, расскажи мне, пожалуйста, что значит жить у моря? Это, в принципе, колыбель всей жизни.
1: Но жить у моря, это, скажем...
2: Как воздух, как море меняется от лета к зиме? Зимой какое море? Оно чем пахнет зимой?
1: Мозги работают совершенно по-другому.
2: Как, расслаблено? Четче?
1: Лучше.
2: Жиже? Как? Лучше?
1: Очень же много...
2: Йода?
1: Творческих умов приехало именно из Одессы, потому что у тебя до такой степени вот разгоняется. Ну, вот за счет, наверное, количество йода, от того, что кислорода очень много на берегу моря. Вот. И потом эти мозги переезжают в Москву. Так вот часто бывает.
2: Да. Так часто бывает. Как и вы это, Ольга, сделали. Но вы это как бы еще не вынуждены.
1: Но море – это еще, как говорится, не весь портрет Одессы. Все-таки Одесса – это особый юмор и подход к жизни, я бы сказала.
2: Мне кажется, это особая какая-то субкультура, которая сформировалась из-за того, что много народов перемешалось. Плюс там есть и отдельные еврейские, конечно, просто контингент, который сделал именно славу.
1: Менталитет,
2: да.
1: Безусловно.
2: Друзья, мы обсуждаем Одессу. Пишите, пожалуйста, бывали, не бывали, как вам? Там. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Скоро вернемся.
0: Наше радио.
3: Поцелуями, нежными лицами.

0: было нетрудно.
1: Наше все.
2: Друзья, это наше все, и нескучные поэты сегодня мы разговариваем об Одессе. Почему бы не поговорить? Это город, который, он является уникальным, равных ему нет. Это Европа, это Азия, это все что угодно просто. У меня ощущение,
3: Многие называют Одессу маленьким Петербургом из-за того, что архитектор Растрелли, строил. Там действительно похожая архитектура. Ну, плюс еще, такой мини-мини Санкт-Петербург с морем и солнцем. Ну, неплохой.
2: Ну, прям реально диаметрально противоположный Петербургу. Серому, с Финским заливом и так далее.
3: Петербург, он все равно уникален и прекрасен.
2: Конечно.
3: Мы сейчас говорим про Одессу. Я не знаю даже, что для меня ярче в Одессе. Люди. Наверное, все-таки люди. Вот, хотя сейчас...
2: Скажи, вот этот колорит двориков, он прям везде там чувствуется? Или это отдельные районы остались?
3: Не везде. Это старая Одесса, это в большей степени Молдаван. Эти вот такие вот старые дворики, калорийные. Колоритные.
2: Да, Ольга, сразу понятно, чем вы занимаетесь.
3: Вы знаете,
2: колоражем, да?
3: Да, давно не ела, просто калорийных двориков захотелось. Вот, собственно, колоритные дворики, а то, что они колоритные, мы это видим во множестве фильмов. И это действительно, как-то вот сейчас прям большая потеря для нашего кино, именно из-за того, что там не можем снимать. Мне кажется, это просто действительно город для того, чтобы снимать там кино.
2: Насколько является правдой вот это вот стереотипные, типажи Одессы? Когда там одесская мама, то что вы там хочете? Я сейчас свою жизнь прожила и вашу проживу. Это прям вот реально есть? Или вот это немножко утрировано, гиперболизировано в там кинематографе?
3: Я тебе скажу так, это правда, но несколько десятилетий надо отмотать назад.
2: То есть все это уже постепенно уходит, да?
3: Да, конечно. Это сейчас уже, немножко не так. Я бы сказала, даже практически стерлось. Я помню еще тех самых супер колоритных одесских водителей такси, о которых тоже ходят легенды.
2: Да.
3: Которых, господи, они рассказывали так, что тебе хотелось, чтобы поездка не заканчивалась, потому что они, вы же знаете, вот в этом роддоме, там и так далее. Это были гиды, собственно, бесплатные. Да, так, собственно, вот сейчас я уже таких водителей практически там не наблюдаю. Хотя...
2: То есть ушло целое поколение, ушла целая культура, ушла целая манера и так далее. Все уже, да?
3: Как не печально, но...
2: А кто сейчас там? Скажи, вот кто сейчас там? Вот в этих двориках живут сейчас простые люди, такие, как ты и я? На вот таком же языке?
3: Нет, я уверена, что остались преемники. И все-таки есть, это, как правило, наверное, еврейские семьи, в которых еще продолжают так разговаривать. Просто конкретно мой круг общения, они не входили. Поэтому...
2: Ага. То есть ты там тоже, по сути дела, могла смотреть только со стороны.
3: Я родилась на Молдаванке, прожила там юность свою. И, собственно, на Молдаванке у нас там была вот одна такая женщина, которая, она такая была мама двора, Мария Григорьевна, она все про всех знала. Она говорила, Лёва, поди сюда, он уже пришел, я видела. В общем, она всем рассказывала, что им надо делать, и была и свахой одновременно, и меня там пыталась осватать с одним хорошим мальчиком.
2: Да что ты смотришь у него, что он такой худой, у него мама держит стоматологию, да?
3: Обрати внимание,
2: хороший мальчик.
3: А я была, такой девочкой, такой интеллигентной, которых очень любили еврейские мамочки, они своих дочек и сыночков обычно вот именно, Олечка, такая хорошая девочка. Вот дружи с Олечкой. Как евреи, в принципе, скажем так, они ценят всегда талант, интеллигентность. Это прям для них вот такой вот пример для подражания.
2: А у вас была скрипка в руке, Ольга? Потому что скрипка, я думаю, это просто ключ к любому двору.
1: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
2: Итак, друзья, мы сегодня решили обсудить южный город. А почему Одесса мама? Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, такой вообще неожиданный вопрос. А почему Одесса мама?
3: А почему нет? Слушайте,
2: ну, просто Ростов, папа, вот как это произошло?
3: Вы знаете,
2: как вот
3: эти вот, вы знаете, что в Одессе самый правильный ответ на вопрос – это вопросом на вопрос.
2: Да вы что?
3: Да, да.
2: Да? Вы так думаете?
3: А
2: никогда бы не сказал. Ну, что-то в нас есть, скорее всего. У меня с Одессой связано несколько, ну, как бы одно большое воспоминание, потому что, как выяснилось, я туда летал самолетом в 3-летнем возрасте. У меня там папенька учился в техникуме, заканчивал техникум в Одессе, и моя мама там с мной 3-летка летала, этого я не помню. А потом она мне подарила его на 14-летие. Она была в санатории, и она вдруг выяснила, что можно поставить раскладушечку, а меня кормить где-то в другом. Ну, вот поэтому и был привоз. Мне нечем кормить было. Мне там мы ели то, что давали пробовать. Вкусно, конечно, зараза, очень вкусно. Вот, и как раз в Одессе, это было мое первое такое путешествие, когда я что-то понимал. Я ехал сам в поезде, уже тинейджером, такой весь из себя, весь такой в литературе. Естественно, выяснил, что там жила Анна Ахматова. Это 11-я станция Паровичка, ну, трамвай, короче, да, по-русски. И вот я садился и ехал туда. Это было настолько интересно и здорово. Вышел возле ее, ну, к тому месту, где... Может быть, оно было не оно, но я посчитал там 11 станций. Я же не знал, что нужно от начала считать.
3: На каком трамвае?
2: Я не помню. Это было давно. Я просто садился, ехал, ну, и там... И
3: у
2: это,
3: нас самая знаменитая маршрут. 11-я
2: станция Большого Фонтана.
3: Самый знаменитый маршрут – это трамвай номер 5.
2: А что он делает?
3: Вот. Ну, я не знаю. Просто 5-й трамвай, он как-то вот проходит почему-то вот все такие остановки, которые оставляют, ну, какую-то за собой легенду. А вообще, одесский трамвай – это отдельная история. Я не знаю, в какой момент там... Ну, ты ездил, что там ты услышал в трамвае в то время. Но у нас в трамвае очень часто разговаривают. Просто коллективно. То есть, ну, коллективная такая беседа.
2: А, то есть все как бы участвуют?
3: Да-да-да,
2: ага,
3: все участвуют.
2: Кто сел, тот и должен.
3: Да-да-да. Вот очень распространенная история. Заходит человек, говорит, а подскажите, мне вот надо вот там, ну, допустим, какой-то там театр, к примеру, мне на какой остановке выйти? И говорят, так, и сейчас я вам скажу, подождите. Значит, вы ходите вот на этой остановке, потом пройдете, там, 3-й троллейбус, и, значит, подъедете, и вот как раз... Да что вы мне что вы ему говорите? Сразу.
2: Я понял, да, ага.
3: Слушайте, не слушайте его, слушайте меня. Значит, слушайте сюда. Не надо вам выходить, значит, вы проезжаете дальше, да? Подключается 3-й.
2: Угу.
3: Говорят, да это вообще, да он там уже не ездит вообще, вот этот вот... если он
2: маршрут
3: поедет
2: закрыли,
3: дальше,
2: да.
3: Он, короче говоря, человек в недоумении, он уже стоит, не знает, что делать, ему все, всеми советуют разные. Его уже, в принципе, никто не справил, на него уже никто
2: уже
3: не смотрит,
2: нужен.
3: Он уже никому не нужен. У них спор идет между собой. Вот. Ну и, собственно, кто-то там побеждает в итоге.
2: Ну, короче, вот я помню трамвай, я помню спуск к морю, когда я помню Потемкинскую лестницу, естественно, по которой там ходили, считали ступени, это все было. Вот. И катакомбы. Как выяснилось, Ольга не была в одесских катакомбах, где были контрабандисты, где, в общем, спрятались, где люди прятались, партизаны, там, во время войны и так далее. Вот. И вы там не были.
3: Ну,
2: Ольга, как это?
3: Ну,
2: это же туристический маршрут. Вы жили, там же можно было... Что такое, я не понимаю?
3: Да потому что, понимаешь, ну, в любой момент можно. Да, катакомбы.
2: Ты знаешь, вот ты сейчас сказала эту фразу, мы уже не первый раз вспоминаем ее, насчет любого момента, когда мы просто откладываем то, что можно сделать.
3: Прокрастинация, да.
2: Да, причем жуткая такая, ну, это же у меня всегда будет. Вот я на Красной площади, живя 25 лет в Москве, был 2 раза. Раз мы там выступали, меня просто привезли, второй раз я просто прогуливался с кем-то, ну, кому-то показывал Красную площадь. Все. Ты что, не ходишь?
3: По жизни я большой прокрастинатор. Все отложить пытаюсь и не раз. Об этом расскажу я вам, ребята, но не сейчас.
1: Наше радио.

0: уже все. Итак, друзья, это «Нескучные поэты», наше все, и Ольга Ершова с Дмитрием Ленским. Мы обсуждаем сегодня город Одессу. Я был в Одессе, как я уже рассказал, там несколько раз. Я помню момент, сейчас расскажу. В свое время было очень сложно достать книги, тем более импортных авторов. И вот каким-то, ну, были там подписки всех классиков, там Золя и прочее-прочее, они у всех стояли одинаковые, как, когда мы приходишь к каждому интеллигентному человеку, а все старались быть, и у всех стояли книги. И тут вдруг стала выходить западная литература, классика, и там это было прямо из-под полы, доставали у нас провинции и все прочее, и вот маме как-то досталась книга Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». И вот я как раз в Одессе, в санатории. Мама ушла куда-то на ЛФК с девчонками. Они, знаешь, они всегда ходили на какие-то водные процедуры, приходили пьяненькими. Напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, там же ж это все ж льется, там же ж любовь.
1: А кто вам сказал, что это было чрезмерно?
0: Да, нет.
1: Идите сюда.
0: А я ни разу не говорил. Там все было нормально, веселенький, классный, глазок горел, все было хорошо.
1: Как говорил Жванецкий, выбирайте веселых, да? Из жен выбирайте веселых, из друзей выбирайте веселых, из президентов выбирайте веселых.
0: Ну что-то не всегда весело, да. Вот вы знаете, как бы гений Жванецкого мог тоже дать маху. Вот. И вот я помню, я сижу в санатории, там такая скамеечка и сухой фонтан, но он не работал. И в нем сидела русалка, голая, и чесала вот такие каменные волосы гребнем. И вот я читаю «Джейн Эйр», совершенно для парня книга, это импортная, нужно было срочно прочитать. Там уже очередь стояла, вот, за 2 недели. Мне ж мама дала, естественно. И вот потом, в общем, спустя, я думаю, лет 30, мне вдруг этот образ всплывает и входит в стихотворение. Сейчас буквально вот, это кусочек стихотворения, поэтому и той русалки, это там как бы продолжение. И той русалки, что поджавши хвост, брезгливо смотрит в зелень водоема и чешет косы каменных волос, не достигая нужного объема. Вот это реально о реальном месте из Одессы. Там спустя много лет, да, и этот образ почему-то запомнился. Знаешь, вот сухой бассейн, и там сидит русалка и чешет волосы в сухом бассейне.
1: Ну, я хочу сказать, что Одесса – это действительно то место, которое дарит вдохновение. И я просто уже не от одного человека слышу, что вот есть какая-то вот такая связь особая с городом, появляется она, точнее, когда он туда приезжает. Вот, и часто люди говорят, что вот я приехал, мне кажется, я был здесь в прошлой жизни.
2: Наше радио.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Друзья, мы возвращаемся сейчас из солнечного города. Я очень надеюсь, что многие из вас могли побывать
3: наоборот,
2: там, пожили.
3: Мы возвращаемся в солнечный город своими воспоминаниями и мыслями.
2: И забираем с собой погоду.
3: Да, и надеждой на то, что мы туда приедем.
2: Да, хотелось бы. Я уже Ольге рассказывал, сейчас мы сидели и за эфиром разговаривали. Меня еще поражало в Одессе то, что ты идешь, идут жилые дома, кварталы, это там Растрелли и все прочее, красиво все это сделано, потом фигак обрывается, и у тебя под ногами море.
3: Да.
2: То есть дом, высотный дом, ну как высотный, ну многоэтажный дом, заканчивает морем. То есть у меня во дворе мусорка и детская площадка, у них там море.
3: Ну,
2: где плавают афалины, где можно поплыть подальше и поесть мидии, просто
3: сейчас,
2: собрать
3: кстати,
2: мидии.
3: Море невероятно очистилось, Одесское, именно из-за того, что очень большое количество людей уехали.
2: Да, и просто перестали купаться там.
3: И оно очистилось до такой степени, что там даже появились, по-моему, креветки, крабики. То есть это...
2: В мое время креветки были маленькие такие, плавали. Мы их брали, гординой
3: да,
2: собирали.
3: Это показатель чистой воды, поэтому...
2: Так же, как у нас лягушки. И оперный театр, друзья.
3: Хоть какой-то позитив.
2: Если будете в Одессе, Оля, прости, перебью тебя, обязательно в оперный театр. Обязательно. Это красивейшее здание Европы.
3: Красоты.
2: Это красивейшее здание вообще в истории цивилизации человеческой. Вот, если получится еще взять билеты на оперу, сходите, пожалуйста. Вот, это, конечно, фантастически сделано. Считается, то ли это придумали жители Одессы, то ли... Ну, я эту сплетню слышал, и я ее сейчас повторю, поскольку она мне очень нравится. Что он второй по красоте после Ла Скала вообще в мире.
3: Да.
2: Вот самый красивый театр Ла Скала признан, он там ЮНЕСКО охраняется, потому что это памятник архитектуры. Там делают вообще реставрацию или оставили так, как было?
3: Да, ну, на моей памяти реставрация была, там, я не знаю, лет, может быть, 10-15 назад, вот так вот где-то.
2: Но там все, вот ты заходишь, и ты понимаешь, что находишься в другом мире. Это вот что-то прям, вот это прям стоит посмотреть. Значит, друзья, давайте знаковые места Одессы, которые знаемы. А это из стереотипов.
3: Приморский бульвар.
2: Приморский бульвар.
3: Это обязательно оперный театр, конечно.
2: Да, Привоз.
3: Это Привоз, это Дерибасовская.
2: Да, на Дерибасовской хорошая погода.
3: Ну, это вообще весь
2: центр. Я на Дерибасовской ел как раз абрикосовое мороженое. Мне казалось, ничего вкуснее в этой жизни нет. А оно еще под каштанами, а я безумно люблю каштаны, и все это вместе совпадало. Слушайте, друзья,
3: а еще
2: Утесов,
3: Одесса,
2: Марк
3: это
2: Бернес.
3: Акации.
2: Да.
3: Акации. И
2: белые.
3: Вот этот вот аромат акации, когда-либо его почуявший никогда его уже не забудет. И влюбиться там можно на раз, два, три, Дмитрий. Так что езжайте.
2: А мне уже достаточно. Я-то помню запах акации. Я уже Ольга. Так,
3: хорошо. Ты знаешь, у Куприна есть такой рассказ «Белая акация». Если я не ошибаюсь, это рассказ как раз о молодом человеке, который прибыл в командировку в Одессу, да, и там встретил девушку как раз в период цветения акаций.
2: Ага.
3: Ему вскружило голову, он женился, потом акации перестали цвести, и он просто не понял, как это произошло.
2: О, прекрасно.
3: Это было замечательно, да.
2: Ну, сейчас я тоже...
3: почитайте.
2: Сейчас я тоже вставлю маленькую кнопочку такую. Ольга, я родился в Донецке. Есть такое понятие, как терриконы, знаешь, да? Это такие маленькие горы, это вот выработка и все прочее. Так вот, они все абсолютно покрыты белыми акациями. Я знаю этот запах с детства, поскольку мы еще ели эти цветы, когда ты вот эту гроздь срываешь, они
3: тоже,
2: сладенькие,
3: конечно,
2: ты просто вот там нектар высасываешь
3: они
2: из
3: очень
2: попли. Да, офигительный. Я знаю, как пахнет акация. Мы выросли вот на этих маленьких горах, поэтому, да, влюбляться.
3: Да.
2: Друзья, время влюбляться. Давайте сделаем так.
3: Отлично. Ну что, пошли влюбляться. Всем хорошего вечера.
2: Да что куда-то ходить? Давай тут.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеет противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Государственную поддержку малого и среднего бизнеса в России необходимо усилить. Такое мнение выразила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации считает, что это обеспечит более стабильный фундамент всей экономики страны. А пока этих мер недостаточно. По ее словам, на данную категорию приходится более 3 миллионов юрлиц. Они создают рабочие места, а также способны адаптироваться к изменениям в экономике. Матвиенко добавила, что работать с ними нужно в том числе точечно. Кроме того, по ее мнению, высокая ключевая ставка негативно влияет на развитие бизнеса. Однако она подчеркнула, что необходим баланс между интересами снижения инфляции и роста экономики. От 1,5 до 2 миллионов долларов платят Ирану, проходящие через Ормузский пролив корабли. Об этом рассказал депутат парламента Исламской Республики Махсен Зангане. Он уточнил, что часть сборов принимается не наличными, а криптовалютой или через бартерные сделки. Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщал о том, что в отношении России действует особый режим прохода судов через морской коридор. Китай лидирует по количеству регистрируемых в России товарных знаков среди других зарубежных стран. Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов. Руководитель надзорного органа добавил, что ведомство участвует во всех международных соглашениях в сфере интеллектуальной собственности. Российская система экспертизы, правовая и правоприменительная практики соответствует международным стандартам и патентным системам дружественных стран. Умер британский актер театра и кино Патрик Годфри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти не уточняется. Артист был наиболее известен российскому зрителю по ролям в британских телесериалах «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро» Агаты Кристи. Широкую международную известность Годфри принесла картина 98 года «История вечной любви», а также мюзикл «Отверженные». Кроме того, актер много лет служил в труппе Национального театра Великобритании. Виниловые пластинки интересны зумерам, так как они не застали времен их постоянного использования, считает Александр Пушной. Об этом артист рассказал корреспонденту Национальной службы новостей во время фестиваля «Музыка жизни».
2: Если хочешь слушать на виниле, окей. Я просто проходил весь этот путь, понимаете? Я помню все эти пластинки, я слушал на нем раньше музыку. И когда у меня появился удобный способ, я слушаю на удобном. А зумерня наша любимая, которая, типа, мы всю жизнь уже выросли вот в этих кнопках, для них это удивительно, что что-то крутится. Пусть, пожалуйста. Я слышал, что даже на кассеты люди себе покупают, плееры. Если нравится, пожалуйста. Бога ради. Никаких ограничений.
1: Благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни» прошел на площадке возле Останкинской телебашни. Помимо Пушного, в нем принимали участие Вадим Самойлов, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин и другие музыканты. Мероприятие организовали наше радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Говорит и показывает.

0: Реклама на 107FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил индустриальный парк «Перспектива» в Новоусманском районе, где работают 170 компаний-резидентов, обеспечивающих 1500 рабочих мест. В «Перспективе» эти показатели планируют увеличить до 300 резидентов и более 6000 сотрудников. Парк объединяет несколько кластеров: агропромышленный, пищевой, деревообрабатывающий, логистический и металлообрабатывающий. Глава региона отметил развитую инфраструктуру и удобную логистику, а также на площадке состоялась встреча представителей Банка России с бизнесом. На совещании у первого вице-губернатора Сергея Трухачева руководитель госинспекции труда Ирина Мануковская доложила о результатах работы. За прошлый год проведено 258 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 1450 нарушений трудового законодательства. Выдано 610 предписаний, благодаря которым восстановлены права более 4500 работников. Также отмечена тенденция к снижению несчастных случаев на предприятиях. Большинство работодателей, допустивших задолженность по зарплате, погашают ее после мер инспекторского реагирования. На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии системы образования. Документ оформили вице-президент Сбербанка Михаил Чачин и первый зампред правительства области Данил Кустов. Банк поможет создать в школах, колледжах и вузах IT-пространство, коворкинги и лаборатории с акцентом на искусственный интеллект. Для координации процессов создадут рабочие группы, которые будут внедрять инновации и готовить специалистов для цифровой экономики региона. Председатель регионального оргкомитета «Единой России» губернатор Александр Гусев подвел итоги предварительного голосования. В электронном голосовании через госуслуги приняли участие более 180 тысяч жителей. По одномандатным округам лидируют Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев и Сергей Чижов. По федеральному списку лучшие результаты показали Алексей Гордеев, Александр Сидякин, Евгений Ревенко и другие. Глава региона сообщил, что 28 июня состоится съезд партии, а 17 июня – конференция регионального отделения. Спикер регионального парламента Юрий Матузов сообщил, что Воронеж примет этап патриотического автопробега к 85-летию формирования народного ополчения. Мероприятие стартует 22 июня и завершится 3 июля, охватив 18 регионов России и 6 областей Беларуси. В Воронежской области колонна посетит Осетровский и Чижовский плацдармы в экипажах Героя Советского Союза и России, ветерана спецоперации. Юрий Матузов отметил, что депутатский корпус окажет полную поддержку, чтобы молодежь могла увидеть эстафету мужества. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: является кочковой в пиццерии. Продавец ООО «Дуда Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Вот такое дело.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 7 июня в фирменных магазинах Агроэко шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от Агроэко станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Медицинские осмотры в Мега Клинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Авторадио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

0: Проверено временем.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Overbreak Resistor. Прекрасно нам знакомый ансамбль, на этот раз парни заходят на территорию нью-металла и индастриала. Сам трек, как отмечает лейбл «Мертвых собак», создает агрессивную, напряженную атмосферу, потому что представляет из себя манифест противостояния, где лирический герой ощущает себя в эпицентре хаоса. Композиция войдет в альбом «Основа», выход которого состоится в конце июня. Вещь зачетнейшая, ждем пластинку.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо же сейчас у Chainsaw Squad вышел тейп, выпуск 4, в него и окунемся. Но прежде, music, tape face is a recorded composition using a tape loop or its electronic simulation to produce and vary sounds. From my heart, друзья.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Bloodset, Ivy, The Roar, Chainsaw Squad, разум сильнее оков.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Шантар». Я помню, я уже брал трек. Название трека «Fear City». Краткая информация. Материал группы был тепло принят музыкальными медиа и редакторами профильных сообществ. Активно выступают на локальных концертах и фестивалях. Формируют живую концертную культуру. «Шантар» — команда из Хабаровска. Образовалась в конце 23-го года. Уже выпущена EP-ха. И сейчас активно выпускаются синглы из грядущего полноформатного альбома. Я так понимаю, один из этих синглов сейчас мы с вами и заценим.
0: Жесткий диск.
1: Шантар, Fear City.

0: Команда «Шантар», трек называется «Fear City», как и предыдущая вещь, которую я ставил в ЖД, это мне тоже зашла. Время погружаться в мир компьютерных игр. Культовый шутер-выживач Left 4 Dead в двух частях был едва ли не главной игрой всех миллениалов и ранних зумеров в начале десятых, пишут артисты из группы Stepla. Атмосфера хоррора люто замешивалась с угаром, а играбельные персонажи, знакомство с которыми происходило по обрывкам реплик, запоминались надолго. Такой получилась и новая песня. Фирменный кач дополняется 8-битным чиптюном и становится идеальным музыкальным сопровождением для любимых стрелялок. Я уж говорил, что у меня это Duke Nukem, Doom, Quake, а дальше я закончил.
1: Жесткий диск.
0: Stepla, Left 4 Dead.

0: Название коллектива «Sungvis». Также не раз бывали в ЖД. Название трека «When Paths Collide». Краткая информация. Это новый сингл группы «Sungvis». Представьте, дешевый бар, грязный стакан, на салфетке строчки про женщину в черном. Это продолжение нашего аудиосериала, где классическая история про профсоюз, заводскую забастовку и роковую женщину оборачивается совсем другой правдой.
1: Made in Russia.
0: Sungvis, When Paths Collide.

0: Song with when Paths Collide класний трек.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив Reflection of Dreams, хорошо знакомый постоянным слушателям жесткого диска, выпустил новую работу «Импульсы». Пишут, что в настоящее время в группе полная перезагрузка, как по составу, так и по музыке. Более тяжелое эмоциональное звучание в сочетании с женским вокалом — это новый курс Reflection of Dreams. Я всегда залезаю в соцсети к группам, так и на этот раз сделал, а там битва по плагиату. Причем в плагиате обвиняется не сам коллектив Reflection of Dreams, а его бывший вокалист, который покинул группу несколько лет назад. Вот там батл, друзья. Но мы не об этом.
1: Жесткий диск.
0: Reflection of Dreams при участии Цера. Импульсы.
2: Внутри

0: Команда Reflection of Dreams. Трек называется «Импульсы».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Voided». Название трека «Боль». Краткая информация. В 25-м было дебютное выступление вместе с группой «Black Scum». Группа также успела поработать с «Nudes Boy» и «Royals». Материал команды неоднократно был замечен на нашем радио. В настоящее время группа работает над новыми композициями. Ну и как пишут музыканты в своих соцсетях, а это традиционное обращение для всех музыкантов, и я бы попросил у всех, кому нравятся какие-то треки, так делать. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк на нашу карточку в Яндекс.Музыке. Это очень помогает музыке добираться до новых слушателей.
1: Жесткий диск.
0: Voided. Боль.

0: Voided. Трек называется «Боль».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас еще один постоянный участник жесткого диска, коллектив «Гнев Господень». Насколько тут все серьезно, решать слушателю. От себя скажу, что музыкальная составляющая у группы безупречна. А что еще нужно для музыкальной программы? Этот трек о войне между жаждой мира в душе и хаосом снаружи, пишут в аннотации музыканты. О том, что даже такую вечную борьбу можно воспринимать легко и с улыбкой, как увлекательную игру. Песня наполняет спокойной уверенностью, дает ощущение мягкой силы и твердой почвы под ногами.
1: Жесткий диск.
0: Гнев Господень, грехи не замолены.

0: Команда «Гнев Господень», трек называется «Грехи незамолены».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Arizona Dream». Интересное. Название трека «Wicker Man». Краткая информация. «Arizona Dream» — музыкальная группа из Москвы, вдохновленная звучанием эмо, поп и альт-рок команд середины нулевых, основанная в 2017-м и исполняющая свои треки на английском языке. Ну что, давайте знакомиться.
1: «Made in Russia».
0: «Arizona Dream» — «Wicker Man».

0: Команда Arizona Dream и такой воздушный, на мой взгляд, сингл Wicker Man.
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас музыкальный коллектив «Утопия» пишет латинскими буквами, две буквы «Т», трек «Распятие», группа из Тольятти, скрима, мелодик хардкор, атмосферный пост-хардкор, проект основного вокалиста группы «Рубикон». Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Утопия», «Распятие».

0: еще одно письмо. Несколько недель уж, кажется, как пришло. Здравствуйте. Представляем вашему вниманию новый мрачный сингл группы «Аддиктива» под названием «Спастись от темноты». Надеюсь, я правильно прочитал наименование музыкального коллектива. Плотный звук и прогрессивная аранжировка в сопровождении эмоционального вокала. Мы были бы весьма признательны за ротацию. Ну, ротации не обещаю. Ротация — это когда каждый день по нескольку раз, а в жесткий диск с удовольствием ставлю.
1: Жесткий диск.
0: «Аддиктива», «Спастись от темноты».

0: И на этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски легко после эфира найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать, когда захочется. И помним о самом главном.
1: Мотай, как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне помнишь.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телевизор.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда защитники Отечества. Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем.

я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

письма, ветер в спину.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете эти своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес, сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда «Защитники Отечества». Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете эти своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес, сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона, заниматься профилактикой заболеваний, в том числе профессиональных, реализовывать проекты государственно-частного взаимодействия, а также повышать доступность и качество медпомощи. Соглашение заключено на 5-летний период. В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине Фонда «Защитники Отечества». Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежский филиал фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

0: втроем, чтоб жить в красивом мире.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили социальных работников региона с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что их труд – одна из самых гуманных профессий, где помощь людям является душевной потребностью. Подчеркивается, что улучшение качества жизни граждан – ключевой приоритет государства, и огромная роль в решении этой задачи принадлежит соцработникам. Первые лица региона отметили, что сегодня особая поддержка требуется бойцам СВО и их близким. Спасибо вам за добросовестный труд, неравнодушие и душевную стойкость, за то, что никогда не бросаете своих подопечных один на один с проблемой, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов, поблагодарив сотрудников отрасли и ветеранов за верность призванию. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов, приоритет при подключении к сетям и субсидии. В 2025-м финподдержку получили 8 компаний на 373 миллиона рублей. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиардов рублей. План на 2026 год – 10 миллиардов. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза, а доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг и на строительную отрасль, которая пока исключена из этой сферы. Александр Гусев подчеркнул важность трудоустройства ветеранов боевых действий и участников СВО, отметив, что бизнес-сообщество региона активно включилось в их поддержку. «Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых предприятий информацию о создаваемых местах», сообщил глава региона. Еще на Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правительства Воронежской области Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились.